Усемогочнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деянию, много доброго упустил и слабого сторил. Жал ми е, зело ми е жал, зато просим Света Девица Мария, все ангели и светнике, и туди вас просите за ме Бога Небешкега Отчета. Усмили се нас, Всемогочни Бог, отпусти нам наше грехе и нас приведи у вечно življение.